Σου Igualz. Наша антенна. Okay, wait. Вейч на кастинг Radio Kiss Kroka FM.

твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Ведь на casting radio kiss.fm.